Яа тэ альцан хэд дэ шинэлхгүй KTDB radio station дэлхэн шиг адын да кон хашин цаа хос хилц ди очин гээ кэ хүйт энийг эе э кодол нэж хана бит ишин сон криши гална ди ши дэ шинэ я ди джеймс си хиниу хал цой эн шлонц на джини баш шчин адын да нэ рэй да хлит нэ лоз да инэ шиж аджи тхала то ши хёне а дан хи да я а кон ди ди кодэ на хуил жи шачо э наныш da hat le kon da nil khadi de ben he da holoni ge jo e ko e de ben da il chi to un da ana il so da da holon le a du da tra da ge sho jo da e ya a chi no da an hil na ha za a ko jo ti da na in ni to le gi e ya a ko ge e ben hil chen sha to le ti de ba ba ga a khast el ya go jo e khadet a ben na hat ala shin jo da to no da be Бен да айдол кхид ако э кодод о нха бигид иш ла доллэл. Ди жун лэг ад ко хот ади до до э я алла ги хот э да. Бес о дад э ги до ин дэ дан лэ да бэхэс ани да жо ла хот. Ла хот о ан да йод лил до ин дэ да кон лч э да. До н хэн да халт хэн да ко до до алла ги хот э и бэ ни на. Ал цэсэго нэ цаант эс кхэц лэ ди на и ни хэ. Акон дэ эши... Kodolsan hilchedesh ala konde kui ba khasht elna kishelse nifilch en shat olel edi de bebera dal gagi to edi de ase denzen don da ase epichahu de ne kut hegi to eda de hedi na han nisen ni akho nwek is it elida de hegi edo da to in da de beda de tsosto sa it ni da dal jense aden da sa bakhagi da baga da tas tlen shil da no donsle эд отатэн чийлэд даалт хаад эд эд эгэд отат оллила зүд ааш гаад идэя эшин да тхатэд тох кистор хийсэт да тохлил аадын да эдид аа шинан шид ан хийдэ тохлил аад

дайл кэрид э я наст эдиа блас кис танад он уч надал кэрид тайм 6:09 a.m. You're listening to KTB Pine Hill, New Mexico. I don't know.

Эйдо ишин адада илүү наалд суусны жаат бол илүү та яд ошин нахата иканг яхах тоо лихо эй кот а э адил тоо хат ачин ика тоо лгол илтоо эй кот а я эй кот а адот эхэт ажот ашин хааж бол гишин та бет нол нааж бол шин ааж бол рагин хана хайтон конди чидик кид бах шне дин ренан жож тшнинги эй то ааж бол то ди гэдэ шлач жи их кан ди там я их жас чил би жун би фиф ааж ни за дедлайн и бзахо заахо жи шин ан дин нан жож го ааж бол ааж бол бич ко то шил жо ааж шин эхэ та дол эй я дэ я ко ко а бен шил чен а дол эй а до ин дэ та ко то шин да та ба на хан ахол чиши а жохот ахас ачэ хэ конде ахат ада бана итэл кэрэг бодо

Яа тэс нэлцаги аржинад асуу гизги кориан шиш жара KTB 89.7 FM донаны та кудинал кё ия ди entertainment news ги ажи хилчнаш а хи ажи ия аната эскет ардиштен бэ хилчнаш нат олэхи ия ди рони мелсет и ажи ия ё диего и ажи та бэ хилчтэш а ия ди рони ли мелсет Kishin ia kudish chiniki ia asubajiki ia di Ronald Lee Millsaps